0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бірденке қаққап тұрын алады.
5: Болды алды.
6: Ал үшінде тұрма?
5: Е, тұрғын.
6: Рахат тұп тұрғын.
4: Рахат тұп тұрма?
6: Он көрді. Рахат тұп тұрма. Штенька идет. И тут на бурлинга хожу в бурлинг.
5: Давай, тамаму пусти.
6: Тамаму, да, сама?
4: Чё, поспай.
5: Поспай, мне.
4: Ашу.
6: Штенька, не спи.
5: Ашу. Просто она биржан гурен болды.
4: Сын хачу икен курит.
5: Өзің аш.
4: Сын хачу икен куреда. Сын хачу икен санайт болды.
5: Ой, молодец, хорошо, Анна. Я, аш.
4: Өзің ашсай?
5: Аш, өзің аш.
4: Тілім шар.
6: Мама, әстіме.
5: Я,
4: тілім шар.
5: Аш.
7: М, Ү, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, Ү, К. Да, Б.
8: Последние две строчки
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь? Другие два мы читаем.
7: Б, К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Ямка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы все готовы до СП
1: Вахнюка. Там потом прицепку
2: на восьмом пути на Кустанайку, что там у тебя все дают вагон.
0: Пробуй. Манерова, план работы с первого, выезжай за Манерова третий, маршрут вам готов.

0: это даст, вы терапевту покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Справа. Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказали.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа и слева?
2: Справа и слева. Можете посидеть. Получается сейчас за 14 дней минимум. Двух недель достаточно будет. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели до дизлоктор, Казар? Кундельцы с гидарой шукерек. Прямо? Қазір футболканыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, тоқырыңызға жатыңыз, қарай салайын сонда да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2.
4: Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Барлығы жатыс құдағым арманы дейді.
4: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды, пока емделес, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Скоро
6: успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только
6: я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
7: Перепилил.
6: Надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
9: Да.
8: Так, чувствуем?
9: Да.
8: Одинаково?
9: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
9: Тоже есть.
8: Ага, так.
9: Тоже есть.
8: Так.
9: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена. Бывает, молотит вот не
8: чувствуем?
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
9: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люся Михайловна, тихо. Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
9: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
9: Да.
8: Хорошо, вот так вот чувствуем?
9: Да, остро.
8: Все.

0: Хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
1: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
0: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
0: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
0: Угу, хорошо.
1: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
1: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нету.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
2: 2 года. Как легли, да, получается?
1: Да.
2: Правильно?
1: Да, да, да.
2: После
1: да.
2: инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал,
4: кровь,
1: ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, туда, да, туда, он туда. Так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
2: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
2: Ну, он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: что, она на бюро открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы еще жуну будем? Сейчас, давай, жуну.

0: в сторону входим, куда проходим.
1: Немножко, да, вот я сейчас.
0: Хорошо.

0: я шел по нас эти хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно тереться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается... По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.